Если голова болит, simple dimple, puppet squish, puppet squish, puppet squish. Что? Роскомздрав не запретит.